0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Снега. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.
2: Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Агрокомбинат «Мир» поздравляет всех работников и пенсионеров хозяйства с праздником Великой Победы. В этот великий день желаем мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям, легкого преодоления всех трудностей и просто всех жизненных благ. С Днем Победы, друзья!
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Трудовой коллектив птицефабрики «Дружба» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны всех земляков с днем, провозгласившим торжество мира. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Желаем, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах. Пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества. С Днем Победы!
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1390.
5: Алло, ты где?
6: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
5: А у меня куча старых и ничего не ношу.
6: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
7: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Ваше радио. Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: русский солдат.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Баранович ФМ.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Долго жить.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Агрокомбинат «Мир» поздравляет всех работников и пенсионеров хозяйства с праздником Великой Победы. В этот великий день желаем мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям, легкого преодоления всех трудностей и просто всех жизненных благ. С Днем Победы, друзья!
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Трудовой коллектив птицефабрики «Дружба» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, всех земляков, с днем, провозгласившим торжество мира. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Желаем, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах. Пусть в сердцах наших и живет гордость за подвиги героев Отечества. С Днем Победы!
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

снится тебе, солдат? Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города. Ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11, а в Иголеньке стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: почти солдат.
1: Реклама. Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, руководство и профсоюзный комитет Барановичского станкостроительного завода поздравляют вас с самым дорогим и значимым праздником – Днем Победы. Это всенародный праздник, добытый в тяжелых боях. Самый счастливый день для нынешних и будущих поколений. Мы отдаем дань памяти, глубокого уважения и благодарности защитникам Отечества. Подвиг героев навечно останется в наших сердцах. Всем крепкого здоровья, успехов в труде, весеннего настроения, мирного неба, семейного счастья и благополучия.
0: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bутикавто.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: Агрокомбинат «Мир» поздравляет всех работников и пенсионеров хозяйства с праздником Великой Победы. В этот великий день желаем мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям, легкого преодоления всех трудностей и просто всех жизненных благ. С Днем Победы, друзья!
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: долго жить.
1: Реклама.
2: 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Трудовой коллектив птицефабрики «Дружба» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, всех земляков, с днем, провозгласившим торжество мира. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Желаем, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах. Пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества. С Днем Победы!
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Алло, ты где?
3: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: Семь карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Семь карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте семькарат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 8-10. Вечером 6-7 градусов. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Агрокомбинат «Мир» поздравляет всех работников и пенсионеров хозяйства с праздником Великой Победы. В этот великий день желаем мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям, легкого преодоления всех трудностей и просто всех жизненных благ. С Днем Победы, друзья!
4: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
5: Телефон рекламный службы 60 36 36.
6: Фестиваль в Итоке в

0: Реклама.
1: 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Трудовой коллектив птицефабрики «Дружба» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, всех земляков, с днем, провозгласившим торжество мира. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Желаем, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах. Пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества. С Днем Победы!
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1390.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, руководство и профсоюзный комитет Барановичского станкостроительного завода поздравляют вас с самым дорогим и значимым праздником – Днем Победы. Это всенародный праздник, добытый в тяжелых боях. Самый счастливый день для нынешних и будущих поколений. Мы отдаем дань памяти, глубокого уважения и благодарности защитникам Отечества. Подвиг героев навечно останется в наших сердцах. Всем крепкого здоровья, успехов в труде, весеннего настроения, мирного неба, семейного счастья и благополучия.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Долго жить.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Агрокомбинат «Мир» поздравляет всех работников и пенсионеров хозяйства с праздником Великой Победы. В этот великий день желаем мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям, легкого преодоления всех трудностей и просто всех жизненных благ. С Днем Победы, друзья!
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Реклама.
2: 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Трудовой коллектив птицефабрики «Дружба» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны всех земляков с днем, провозгласившим торжество мира. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали победу своим мужеством и упорством. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Желаем, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах. Пусть в сердцах наших и живет гордость за подвиги героев Отечества. С Днем Победы!
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
3: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы говорить исключительно про новинки инди-рок-музыки, делать анонсы, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. В планах было сделать небольшую паузу, но пока нет такой возможности, поэтому продолжаем и продолжаемся.

В свое время на независимой сцене была яркой и запоминающейся, но, как водится, потом что-то пошло не так, и мало кто теперь о них помнит. Если одно-два таких имени — это еще случайность, то 10 — это уже тенденция. В качестве примера — The Enemy.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: Сент-Клэр. Молодая лондонская группа, о которой мы узнали благодаря традиционному списку издания New Musical Express о наиболее перспективных артистах года. Тогда журналисты пообещали, что их музыка понравится поклонникам Radiohead или Strokes. При этом на стримингах Сент-Клэр не были представлены никак. Нельзя было ни подтвердить этот тезис, ни опровергнуть его. И только недавно коллектив поделился первым треком, и совершенно неожиданно это оказалась демо-версия. Но кто так делает?

0: ночь. Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то сегодня мы вернулись в классический формат, чтобы уделить должное внимание новинкам инди-рок-музыки, оценить уже имеющиеся под рукой релизы и немного заглянуть в будущее, представить альбомы, которые еще не вышли. Как ни крути, бездумно листаешь информационную ленту и обязательно столкнешься со старыми знакомцами.

The Boo Radleys – легендарный шотландский коллектив, который совершенно неожиданно вернулся на сцену в 2021 году и готовит свой третий полноформатный альбом после «Реюниона». Странно, но группа не получает должной информационной поддержки. Постараемся исправить это недоразумение. Идем дальше. «Temples».

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Irreversible – второй студийный альбом в дискографии американской группы Bridget Calls Me Baby, которая решилась вернуть эстетику New Wave музыки в массы, явно подражая кумирам Smiths и Strokes или Aha и Duran Duran, здесь как посмотреть. Это не значит, что у Bridget Calls Me Baby нет своего почерка, музыкального стиля, просто первыми считываются заимствования, если не слушать альбом. Очень красивая пластинка, и ностальгия душит, и будущее все еще прекрасно своей неопределенностью.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, строит планы, загоняет себя в рамки и сроки, а после пытается из них выбраться.

The Twilight Set – прекрасная шотландская группа, о которой в последнее время мы говорим слишком часто. Настолько впечатляющим оказался новый альбом коллектива, значит, будем говорить еще. На самом деле хорошей музыки много, но удивишься и остановишься только под конкретный трек, например, «The Wales».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Все слушает, когда поешь, думала она, все поет, когда слушаешь Энн Майклс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг – Get Well Soon. Необходимо внести релиз в цифровой календарь. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: «Газ» — это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования — неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника «Газ» может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил — главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.
2: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.
1: Наше радио. Барановичи FM.

0: и 0.
1: Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: наше радио. Баранович ФМ. Двадцать два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.